0: минус x на 4 плюс y плюс z. Хапклап x плюс 2y на 4 барас а минус z. Бутклап плюс 2x на 3 плюс хапклап минус 2 за барас минус 2 за барас ме. Дупикатор бутклап плюс тет мали y минус 5 за барас ме к барас ме.
1: Бесом. И ета тот така кой екуацион. Што им били би седен комшиу им математикан.